0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццада пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Биринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.